Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на Радио 7.
4: Радио 7.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на Радио 7.
4: Радио 7.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 часов утра. Ну и сразу новости с Денисом Лидиным. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Закон об упрощении порядка освидетельствования водителей у нас в стране на алкогольное опьянение. Еще об упрощении задержания машин с нетрезвым таким водителем Дума приняла, утвердила. Сейчас для сравнения. Вот при выявлении признаков опьянения автоинспекторы оформляют, в принципе, от 3 до 5 бумаг каждый раз. И вот это количество будут уменьшать. Отдельного протокола, например, об отстранении от управления транспортным средством не будет. И для задержания автомобиля записи о нем можно будет тоже не оформлять отдельно, а вносить в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела. В общем, оптимизация идет. И поясняют, что все это на практике даст для ГАИ экономию более чем в 30 тысяч рабочих часов в год и серьезно снизит денежные расходы на бланки. Практику выплат выпускникам за максимальные баллы на ЕГЭ надо распространять на всю страну. Вот официальное мнение Общественной палаты России. Ну, потому что, говорят, папа и мама ведь обычно платят репетиторам при подготовке школьников к экзаменам. Поэтому деньги, как потом премия за отличные оценки, станут серьезной мотивацией и для детей, и для родителей. Сумму выплат предлагают утверждать в зависимости от региона. Ну а началось все, напомню, пока что с экспериментальной точечной практики в Московской области. И там анонсировали, что да, выпускники из Подмосковья в этом сезоне будут получать выплату в 100 тысяч рублей за 100 баллов ЕГЭ по двум более предметам. Учителей при этом, которые подготовят таких 100 бальников, премируют в Подмосковье на 150 тысяч, регионам предложено вовлекаться в эту практику. И еще немного цифр в виде важной, именно, скажем так, утренней новости. Сколько же все-таки надо спать, чтобы чувствовать себя потом лучше всех? Вопрос очень важный, ответ на него есть, потому что тут подключились нейробиологи и провели такое исследование масштабное. При этом сразу скажу, как спойлер, в очередной раз она доказала, в общем и целом, что спать полезно, а недосып вреден. Но главный нюанс в цифрах. Итак, масштабное тестирование по продолжительности сна провели по выявлению признаков заодно старения у 500 000 человек. И вот это исследование показало, что оптимальное количество сна от 6 до 8 часов в сутки, ни больше, ни меньше. Это лучше всего снижает риск развития любых буквально заболеваний. При этом нейробиологи, конечно, не утверждают, что это оптимальное количество времени прямо для каждого. И не говорят, что соблюдение вот этого идеального режима сна напрямую улучшает здоровье или даже замедляет наше с вами старение. Но исследование на 500 000 еще раз участников по количеству в принципе показало, что показатели здоровья были лучше у тех, кто спал от 6 до 8 часов в сутки.
0: Вот прямо сейчас открыл свой трекер сна. 6 часов 51 минута.
1: Да ты ж молодец.
0: А вы чем похвастаетесь?
1: 4:40.
2: 3:20 сегодня.
0: Наши чемпионы.
3: Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Большой-большой привет всем, кто спал 8 часов, 12, 3, как Света. В общем, главное, ну, чтобы бывает, мы были бодры и это утро провели, знаете, со вкусом. 14 мая на календаре, сегодня у нас с вами четверг, и мы, как всегда, проведем его замечательно в вашей компании с хорошей музыкой, хорошими играми и темой от слушателей.
2: Обязательно. Сегодня у нас Валерий из Новороссийска сдает тон. И вы знаете, тема такая серьезная, но мы попробуем на нее посмотреть все-таки через призму, ну, может быть, такого бытового.

Вова житейского юмора. А что делать? Ну, а что делать? Итак, Валерия спрашивает нас с вами, друзья. С чем мы готовы мириться в браке, а что совершенно неприемлемо?

0: Селин Дион, A New Day Has Come на Радио 7 на Семи Холмах. Да, новый день наступил. Каким он будет, мы расскажем вам в гороскопе через несколько минут. Ну а через мгновение Света точно знает, что уже в тренде. И что мы могли проспать, по крайней мере.
1: Итак, разлетается история по соцсетям, в которой указывается, мол, учитель запретил в классе цифры 6 и 7 из-за мема. В администрации объяснили, не знаешь этот мем?
0: Ну-ка.
1: Да нет, там все просто. На самом деле
0: пришлось... 6-7.
1: Конечно, он самый, где делают определенный жест. Наши подростки, наши дети еще и при этом громко кричат и так далее. Так вот, дети слишком бурно реагировали при виде этих чисел на уроках математики, поэтому педагог попыталась так поддержать дисциплину в классе. И на доске там вывесили объявление о том, что если ученик скажет 6-7 и также сделает фирменный жест, то ему грозит 67 примеров или 67 презентаций на выбор. По-моему, идеально. В общем, власти начали проверку. Представляешь, насколько серьезно все. Но точно установить учебное заведение не удалось. Не исключено, что объявление дело рук самих школьников. Там прям целое объявление распечатанное и повешенное на доску.
0: Дети, вы молодцы, потому что правильные цифры употребляете. Если вы еще при этом будете кричать «Radio 7», снимать, например, это на видео, выкладывать куда-то, ну, мы вам будем благодарны. Самым активным что-нибудь даже подарим, нам не жалко.
1: Да, и еще одна история, она не про звезд, она скорее про жизнь и боль. Что случилось на самом деле? Была свадьба у обычной пары. Пара наняла фотографа, и на самом деле в течение 8 часов парень работал, собственно, снимал всю эту свадьбу, и когда он подошел, попросил, мол, ребят, у нас вроде по контракту написано, что вы меня должны покормить, они ему отказали.
0: Так.
1: Что сделал фотограф? Он сел за стол и тут же в присутствии невесты, жениха, всех гостей удалил все файлы, которые наснимал за весь рабочий день.
0: Ну, здесь ничего такого нет.
1: Да.
0: Да, мы представляем лица неграмотных людей, потому что вы прекрасно знаете, как их просто восстановить удаленные только что файлы. Это делается вот так, одной программкой.
1: Знаешь, пишут, что он использовал камеру с одной картой памяти, снимал.

0: JPEG без резервной копии. Удаление заняло 30 секунд, и восстановлению эти файлы не подлежат.
1: Ой, лукавый, лукавый.
0: Думаешь?
1: Конечно.
0: Ну, в общем, да. Но в интернете все разделились на две части. Кто-то говорит, что фотограф совершенно не прав, нужно было все-таки все это сохранить и только потом идти в суд. А кто-то говорит, уж если в контракте, если в договоре написано, что ну как-то надо покормить, уж уничижительно обращаться к фотографу и говорить, что он обслуживающий персонал и вообще-то есть на мероприятии не должен. Ну, в общем, типа заслуженно.
1: Хорошая история, такая поучительная. Понятно, что если бы он пришел с пленочным фотоаппаратом, последствия были бы куда серьезнее.
0: Представляете, это точно,
1: достал,
0: это точно.
1: Засветил, феерично было.
0: Да, ну и еще одну такую небольшую ремарку. Не буду рекламировать марку. Уж простите за тавтологию, но она здесь уместна совершенно. Мороженое SX7 появилось в наших сетях. Ну, действительно, я уж не знаю, добавлю сегодня кому-то квест или нет, и, может быть, просто дети сами побегают по магазинам, поищут, но, тем не менее, это мороженое уже есть. И это на самом деле показывает, насколько тонко и быстро некоторые марки подхватывают тренды.
1: Правильно делают, но, друзья, сами понимаете, насколько скоротечна сейчас слава. Про Лабубу кто-то помнит?
0: Я 2 новых купила в Пекине. Не комментируй, не комментируй.
1: Песня.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Крис Норман и Сьюзи Кватро, конечно, с Тамблины на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и мы сейчас со Светой, как Крис Норман и Сьюзи Кватро, на двоих расскажем вам гороскоп.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, сегодня четверг, 14 мая. Знаком огня звезды советуют проявить инициативу в вопросе, где они обычно предпочитают ждать. Овны, львы и стрельцы, ваш первый шаг сегодня особенно важен.
0: Знаки земли, вы заметите, как одна из ваших привычек начинает приносить больше пользы, чем раньше. Тельцы, девы и козероги, развивайте ее дальше.
2: Знаки воздуха. День хорош для того, чтобы разобраться с накопившимися

вопросы на Радио 7 на Семи Холмах. Едем дальше. И что впереди? С кем? Карли Рэй Джепсон совсем скоро. А еще Скэтмен Джон. Ну и через пару минут добавим волшебства. Queen, A Kind of Magic.

0: Половина восьмого в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Центробанк запретил микрофинансовым организациям у нас в стране проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, даже если эти услуги появляются не в сам момент заключения договора. Кроме того, должны будут еще эти компании наиполнейшим образом информировать всех клиентов о предлагаемой финансовой услуге и о возможности от нее отказаться. Плюс еще запретили микрокредитным организациям использовать визуальные приемы для акцентирования внимания людей на самых выгодных условиях договора. То есть речь идет о запрете на изменение цвета и размера шрифта в договоре, чтобы убрать так называемый эффект мелкого текста. И вот все эти изменения для микрофинансовых и микрокредитных компаний в России вступят в силу с июля. В стране начнут применять скоро эскроу-счета при строительстве отелей, и банки будут выступать гарантами завершения таких туристических проектов. То есть по аналогии с тем, что есть уже при строительстве жилых домов. Это когда девелопер получает доступ к деньгам только после полной сдачи объекта. В правительстве решили, что распространение таких механизмов проектного финансирования и счетов эскроу на гостиничный сектор будет очень важным стимулом для развития туристической инфраструктуры по стране. Эксперты «за» говорят, что новый подход точно привлечет в отрасль дополнительные деньги, и это ускорит строительство отелей категории 3 звезды и выше, что в итоге сократит дефицит качественного номерного фонда в регионах, где растет туристический поток. Вышло исследование, на которое могут теперь опираться власти любых регионов, вводя ограничения для курьеров на электровелосипедах. Это исследование о том, что почти 70% россиян негативно относятся к их передвижению по городам. Больше всего людей беспокоит скорость движения курьеров по тротуарам и отсутствие регулирования электровелосипедов. То есть главной причиной народного недовольства в этом плане остается небезопасность пешеходов. Особенно остро, причем проблема эта, воспринимается в Москве, потому что именно в столице страны плотность курьерского трафика на тротуарах выше всего. Но и в виде способа решения вопроса россияне все чаще выступают за водительские права категории М для мощных СИМов, за обязательную регистрацию такого транспорта и за страхование ответственности курьеров на электровелосипедах. На этом у меня пока что вся информация. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
3: Радио 7.

0: Конечно, это группа Queen с песней о чем-то волшебном, недостижимом и несуществующем, о счастливом браке. Спокойно. Дайте договорю. Нет, я шучу, конечно. Мы сегодня будем говорить с вами о том, с чем приходится мириться, с чем мириться не приходится. В общем, как живете, рассказывайте.
1: Вообще на эту тему огромное количество статистики, периодически, там раз в 15 минут буду рассказывать. Вот смотрите, если прям коротко и сухо, ну, с чем не готовы мириться россияне в браке, это отсутствие взаимопонимания и разные ценности.
0: Ой,
1: это
0: какое женское словосочетание. У нас с тобой, милые, разные ценности. Я не вижу мужчину, который подходит к жене и говорит: знаете, Лена, у нас с вами разные ценности.
1: Пойду я, да. Я на рыбалку, а ты в магазин. Ладно, нарушение личных границ. Финансовая безответственность сюда же. Ну, может быть, разница в доходах, отношение, собственно, к денежекам, нежелание содержать семью или безответственное поведение, финансовый кризис. Это вот расшифровка
0: была. Я не представляю себе, как мужчина подходит к жене и говорит: Лена, у вас нежелание содержать семью.
1: Так, давай еще пару пунктов выдержи. Отсутствие общих планов на будущее и неравномерное... Ну все, Дима, закончили.
0: Мужчина подходит к жене, например, и говорит: Лена, какие у нас с тобой планы на будущее? Вы как себе это представляете? Ладно, дальше.
1: Неравномерное распределение обязанностей. Я хочу сказать, Дмитрий, что этот опрос был и для мужчин, и для женщин. Мужчины в этом опросе тоже участвовали.
0: Так жена над ним, наверное, стояла и говорила: ты что пишешь?
1: Пиши вот сюда, это.
0: Вот здесь галочку ставь. Ладно, давайте, кроме шуток, с чем кто готов мириться. Лилиана пишет: для меня полный стоп и неприкосновенность — это мой сон. Это мой приоритет. Муж и дочь знают. И без сна нормального я просто злая. Вот, то есть они знают, что вот в эту сторону ходить не надо. Но Лилиана пишет: в свою очередь, я очагиня. Благодарю вас за новое слово. Сглаживаю многое в семье, все для всех делаю. В браке 12 лет, но все у нас держится на нас двоих, если я высплюсь. Шикарно, Лилиан, спасибо большое.
1: Прекрасный комментарий, мне очень нравится, очень. Муж не готов был мириться с кошкой в доме, но теперь любит ее больше всех. Вы фотографию приложили, котейка замечательная.
0: Так, ладно. Андрей, над мужской хороший комментарий. Считается, что обо всем нужно договариваться на берегу. Ха, еще раз, ха, это опять я от себя. Но, как показывает жизнь, пишет он, с каждым днем мы от берегов все дальше, и вскоре обнаруживается, что договаривались мы совершенно о другом. Да, и Андрей, она в этот момент говорит: ты меня тогда не так понял.
1: Так, Аталла Витальевна из Курска. С чем я могу мириться в браке? И дальше по пунктам, молодец. Ух, очень ты структурированная женщина. Напоминать мужу, что цветы без повода я люблю. Напоминать, говорить мне комплименты. Иногда не ходить на корпоративы, если муж предлагает не менее интересную альтернативу. Иногда слушать бу-бу-бу-бу-бу супругу по поводу моей стряпни, потому что он потрясающе готовит.
0: Это заявка на победу.
1: Да, согласна.
0: Спасибо вам огромное за такой комментарий. Друзья, ждем теперь ваши. Рассказывайте, с чем вы не готовы мириться в браке. Автору лучшего в финале «Утро на семи холмах» мы вручим очень приятный подарок. Наши соцсети ждут. Заходите, пишите.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Джепсон, Call Me Maybe. Ну, кому сегодня точно стоит позвонить и кого поздравить с днем рождения, вы знаете лично наверняка. У кого-то из ваших друзей, а может быть и у вас, и мы вас поздравляем. Ну, а кого нужно поздравить всем нам сообща, давайте сделаем это через мгновение. Света, твой выход.
1: И мне нравится, что сейчас выходить я буду под марш, да?
0: Давай, кстати, понимаю. Вот прям с марша и начнем. Но, друзья, это будет такой марш. Здесь бы еще вот тот самый выдох легендарный. Ну, ладно.
1: Ну, давай. Доброе утро! Но на самом деле просто сегодня празднует свой день рождения Джордж Лукас, человек, изменивший кино. На всякий случай скажу, что его первый фильм провалился, Лукас едва не ушел из режиссуры, но именно тогда родилась идея о далекой-далекой галактике. «Звездные войны», кстати, собрали больше 800 миллионов долларов и породили индустрию спецэффектов. Вот тогда-то, оттуда-то все и началось. Так что Джорджа Лукаса мы благодарим за целую вселенную, созданную, и говорим большое-пребольшое спасибо.
0: Ну, еще можно этот фрагмент, ладно, чуть-чуть. И вот эти желтые буквы плывут на фоне звездного неба. Ну,
1: далекой
0: Джордж, спасибо
1: галактике.
0: Вам огромное.
1: Да. Так, еще одного режиссера будем сегодня благодарить. И зовут его Роберт Земекис. Мастер времени и спецэффектов. Его трилогия «Назад в будущее» — это же настоящая легенда! Класс. Так, но тем не менее, мало кто знает, что первую роль Марти Макфлая предлагали Майклу Фоксу, а тот был занят в сериале. Студия взяла Эрика Штольца, но через 5 недель Земекис понял, ошибка, уговорил переснять почти весь фильм с Фоксом, потратив лишние 4 миллиона долларов, но риск оправдался. Картина собрала более 380 миллионов. Прекрасно, вообще
0: вот
1: просто прекрасно.
0: Как-то у нас была тема, мы обсуждали, мол, какие там видеокассеты затирали до дыр, и очень многие написали, что любят «Назад в будущее», всю трилогию, и прям с детьми пересматривают регулярно. Ну, фильм шедевральный, здесь нечего добавить.
1: Так, еще одного шедеврального актера мы успеем поздравить.
0: Да.

0: роль Джонни Касла в фильме «Грязные танцы» стала просто культовой. Мир сошел с ума. И, кстати, Патрик сам исполнял все трюки, включая знаменитый прыжок в финале. И получил за этот фильм всего 150 тысяч долларов при бюджете в 6 миллионов. А прославился на весь мир.
1: Ну, а еще фильм «Привидение», да?
0: Ну, конечно.
1: Сюда же
0: конечно.
1: Добавим. И сюда же, знаете, что добавим? Песню «She's like a wind», которую вы слышите здесь на Радио 7. Маленький фрагмент. She's like the wind through my tree. She rides the night. Шикарный актер и вокалист, да очень даже достойный. Вообще, Патрик, мы вас поздравляем с днем рождения, потому что ваши фильмы живут, ваша музыка живет. Как-то слишком все торжественно. Слишком много гимновой музыки. Поэтому давайте чуть-чуть расслабимся. Клифф Ричард, Somewhere Over the Rainbow, прямо сейчас.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Клифф Ричард на радио 7 на Семи Холмах. Едем дальше. Кстати, 7.52 в российской столице. И через минут 15 мы с вами уже сыграем в реверсивное движение. Заявки оставляйте на игру прямо сейчас на сайте radio7.ru. Кликнули на конвертик в правом верхнем углу экрана. Заполнили несложную форму, отправили нам. Все, вы почти в игре. Повезет седьмому приславшему. Radio7.ru, ждем вас. До конца этого часа дождемся. Танцевальная коллекция и Скэтмен Джон. С добрым утром.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама. Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет, и полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Прямо сейчас Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
1: И мы привет, Света, привет. Доброе утро всем. Первая новость в этом выпуске будет от Центробанка. Именно ЦБ запретил микрофинансовым организациям у нас в стране проставлять за клиентов согласие на получение любых дополнительных услуг. Даже уточнение, если они появляются не в сам момент заключения договора. Второй еще важный момент. Должны будут микрофинансовые организации наиполнейшим образом скоро информировать всех граждан о предлагаемых своих финансовых услугах и возможности от них отказаться. И еще запретили микрокредитным организациям использовать визуальные приемы для акцентирования внимания людей на самых выгодных условиях договора. То есть речь идет о запрете на изменение цвета, размера шрифта в договоре, то есть чтобы убрать так называемый эффект мелкого текста. И вот все эти важные изменения для микрофинансовых, микрокредитных компаний в России в пользу клиентов будут вступать в силу официально с июля. Вышло исследование, на которое могут теперь опираться власти регионов, вводя ограничения для курьеров на электровелосипедах. Это потому, что почти 70% россиян негативно относятся к таким поездкам по городам. Больше всего людей беспокоит скорость движения курьеров по тротуарам и отсутствие регулирования электровелосипедов в принципе. То есть главной причиной народного недовольства остается небезопасность пешеходов. И особенно остро эта проблема воспринимается в столице страны, потому что тут логично все, плотность курьерского трафика в Москве выше всего. Но и в виде способа решения вопроса. Это для властей на заметку. Россияне все чаще выступают за права категории М для мощных СИМов, за обязательную регистрацию такого транспорта и за страхование ответственности всех курьеров, которые ездят на электровелосипедах. Еще одна новость есть на тему и передвижения, и ответственности. Давайте вот эту степень ответственности в том числе оценим. И способ передвижения заодно. Британец, которого зовут Эндрю Бедвелл, снова готов забраться в крошечную лодку, чтобы на ней переплыть Атлантику и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, а заодно, главное, собрать деньги на благотворительные проекты у себя в стране. Снова готов. Это потому, что его плавание очень необычное. Состоялось бы еще года 3 назад, если бы предыдущая лодочка его не разбилась при перевозке. А лодочка — это действительно так, потому что британец поплывет через Атлантический океан на судне, длина которого всего 1 метр 19 сантиметров. Дорогие радиослушатели, вы попробуйте этот масштаб представить. Сразу станет понятно, что на такой лодочке этот экстремал даже ноги нормально вытянуть не сможет. Но собирается плыть на ней через Атлантику 3 месяца. Примерно столько путешествий займет. Вот, к слову, пока подобный рекорд принадлежит одному американскому экстремалу. Так вот, он еще в 90-е за 3,5 месяца тоже пересекал Атлантический океан на примерно такой же лодочке. Но, правда, там длина была 1,62 метра, а не 1,19 метра.
0: Всегда интересует, что у людей должно быть дома такого, что хочется забраться в лодку и 3 месяца трепыхаться по волнам.
1: Что-то такое, от чего уходит.
0: Совершенно верно, Денис, но ты приходи еще.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Всем большой-большой привет, доброе утро, здравствуйте. 14 мая на календаре, продолжается утро на Семи Холмах, как всегда, с отличной музыкой, играми, подарками, темой. Ну, насчет игр, реверсивное движение впереди. И свои заявки оставляйте на сайте radio7.ru. Если ваша заявка окажется 7-й, позвоним именно вам.
3: Так, ну а что касается темы, у нас по четвергам тема от слушателей наших. Валерий из Новороссийска сегодня нас с вами спрашивает, с чем мы, вы, они, мы, кто угодно, готовы мириться в браке, а что совершенно вот, ну, неприемлемо, что нужно делать? Нужно найти нас в соцсетях, это совершенно несложно, по поиску там Радио 7, оставить свой комментарий, и мы уже будем с удовольствием его читать и озвучивать.

0: до базы на радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 8.07. Ну и мы отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями по теме.
1: Погоди, я обещала статистику, все-таки я ее буду озвучивать, да, периодически. И вот к вещам, которые допустимы все-таки в браке, да, некоторые недостатки, с которыми мы готовы мириться, относятся следующие. По мнению россиян, бытовая неустроенность и разные отношения к порядку. Многие закрывают глаза на то, что партнер не разделяет обязанности по дому или неряшлив. Вот. На первое место ставят просто достоинство, на это действительно закрывают глаза. Любовь к друзьям. Посиделки и хобби. На это закрываются глаза. Занудство и отсутствие чувства юмора. Вот здесь, мне кажется, было бы мне лично тяжело.
2: Это

0: сложно, правда. Да. У меня есть товарищ, у него жена хозяйственная, красивая, все. Но у нее такое выражение лица постоянно.
1: Она недовольна.
0: Ты
1: да,
0: себя чувствуешь неуютно. Все в порядке. И спрашиваешь, Кать, в чем про... Все хорошо.
1: И тут хочется вообще застрелиться после этой фразы, да? Так, еще незначительные финансовые недостатки. Ну, такие незначительные, опять же. Еще ипохондрия или излишняя мнительность. Вот на это тоже закрывают глаза. Обращают на это внимание, да, но закрывают глаза.
0: А сейчас развитием искусственного интеллекта вот эти ипохондрические штуки вышли на новый уровень. То есть, например, зачесался у женщины мизинчик, и она пишет, дорогой...
1: Дипсик, да?
0: Дипсик, например, да. А то ты рад ей диагнозы выкатывать, одни, другие, третьи.
1: Слушай, такая новость была. Наши медики собираются внедрить ИИ вот при обследовании пациентов, при приеме. И многие возмущаются, мол, не доверяем, не должно так быть.
0: Делайте, ребят, хуже не будет. Ага. А, возвращаемся к теме. Иван Кузьменко как раз вот про те самые невеселые лица пишет. В семье я оплачиваю все. Когда прихожу с работы, готовлю ужин. По факту я для жены готов делать вообще все. Но мне тяжело дается игра в угадайки. Когда атмосфера в доме очень странная такая, и чувствуется что-то недосказанное. Но ты задаешь прямой вопрос, а тебе говорят, не знаю ничего, просто погода такая, наверное, вот как-то. Вот то, о чем я говорю. То есть, когда человек ходит и ходит, а ты чувствуешь, что что-то не так. С этим сложно мириться.
1: Юлия Волошина пишет, все ерунда, кроме того, что 25 лет. Я не могу отучить мужа мыть за собой чашки, потому что он не моет, а просто споласкивает. И с остатками напитков и отпечатками губ ставит в шкафчик. Мол, дома так был приучен. Мои просьбы либо помыть нормально, либо не мыть вообще и оставить в раковине не воспринимаются.
0: И вот то, что вы до сих пор в браке и вот миритесь с этим недостатком, ну вот она и есть любовь и семья, и работа над семьей.
1: Слушайте, я 12 лет.
0: Так.
1: Прошу мужа не наматывать ниточку от чайного пакета на ручку, потому что первое, что я делаю, когда я мою чашки, я все это разматываю каждый раз.
0: А
1: бесполезно.
0: Проблема-то в
1: чем? Бесполезно. Ну, это я время трачу дополнительное. Ну, зачем наматывать? Ну, можно же придержать, а потом просто выбросить, наматывать на ручку.
0: Дима, я разматывала ниточку, я в это время могла спокойно где на маркете выбрать что-нибудь себе домой. Ну, ладно. О, это вечные войны, безусловно. Друзья, пожалуйста, заходите в наши соцсети, рассказывайте, с чем вы готовы мириться в браке, а с чем нет. Сегодня у нас тема от слушательницы Валерии из Новороссийска. Это приятно. Каждый четверг вы можете также предложить свою тему. Отметьте там либо меня, либо Свету, предложите тему, либо в личку напишите, все получится. Через пару минут у кого-то из вас получится победить в реверсивном движении, мы в вас верим. А вы уже заявку отправляли на сайте radio7.ru?
1: А ну, можно.
0: Если
1: же,
0: нет,
1: да.
0: Заходите, успевайте.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Майкл Джексон, The Way You Make Me Feel на Радио 7 на Семи Холмах. 8.14, точное столичное, пора сыграть.
1: Радио 7, реверсивное движение.
2: Ну а для того, чтобы мы могли сыграть с вами, вам достаточно оставить заявку на сайте Радио 7. Там есть форма конверта в правом верхнем углу. И если заявка окажется седьмой, то вуаля, вот мы пожаловали. Федор, доброе утро. Федор, кстати, у нас из Тулы, да?
0: Здравствуйте, да, Федор. Здравствуйте, Федор.
3: Доброе утро, да.
2: Так, ну рассказывайте, вы женаты?
3: А, да.
2: Как давно, а? Сколько лет в браке?

0: 2021 года, по-моему.
1: А, ну такой молодой брак. По-моему, по-моему, говорит. Ну, по-моему, подгоняй.
2: Лишь бы рядом не было жены.
1: Да, да, да. А то достанется вам после этой игры. Ну ладно, 5 лет уже такой достаточный срок, чтобы какие-то вещи для себя определить. Вот скажите, есть в жене что-то такое бытовое, на что вы обращаете внимание? Ну, как бы вроде как и раздражает, вроде вот лучше бы было, если бы этого не было, но закрываете глаза и говорите, ну все равно ж люблю.
0: Ох.
1: Ох.
0: Если честно, мне кажется, что нет, потому что это все такие мелочи. Может быть и есть, но я на этом внимание не обращаю, даже не запоминаю.
2: Все ну, понятно. То
0: есть, не получится у меня вспомнить.
1: Жена слушает просто.
2: Конечно.
1: Да верим, верим, все, мы хорошие.
2: Она сейчас молча на него.

0: Ваш. Поехали.
1: Угу. Парх. В обратную сторону это звучит лучше.
2: А, можно?
1: Да можно еще раз, конечно. Хочу договорить, что в обратную сторону это звучит лучше, чем звучит на самом деле, и мешает спать.
2: Я понял.
1: Парх. Чаще всего мужчин все-таки грешат этим.
2: А, граб.
1: Ну, тот самый, конечно, конечно. Итевц. Итевц. То самое, чего от вас иногда не дождешься. И намекаешь.
0: Да, да, да.
1: Часто дарите цветы жене? Ну, дарите же?
2: Бывает, бывает.
1: Бывает, понятно.
2: Хотелось бы чаще, да.
0: Ой, какой мы... Федор идеален, все, забирайте.
1: Ладно, то, что пары иногда не могут пережить.
0: Да, да, да.
1: И главное, пережить его и не развестись. Тномер. Тномер. Если пережили...
0: Ремонт.
1: Конечно! Вот если справились с ремонтом, то все, можно жить долго счастливо. Что у вас?
2: В процессе, кстати, как раз.
0: Ну, и все нормально. Судя по тому, что у Федора такое, ну, благожелательное расположение духа, прям все у них хорошо. Федор, мы вас поздравляем, у вас теперь еще и все прекрасно, потому что подарок какой.
1: Конечно. Вы получаете 2 приглашения в Государственный Кремлевский дворец 20 мая на главной сцене страны балет «Клеопатра» в исполнении театра «Кремлевский балет». Приедете вы, ваша жена, красивые, посмотрите красивый балет, и все, и вообще будете жить долго и счастливо.
0: Погуляйте по столице, ну, вдвоем. Вы понимаете, что мы будем объяснять. Брак, как сказала Света, молодой. Друзья, мы совсем скоро сыграем еще, и это уже будет поисковая строка, буквально через час. Заявки можно уже сейчас отправлять на сайте radio7.ru.
3: Реверсивное движение на Радио 7.

Do You Know от Энрике Иглесиаса на радио 7 на 7 холмах. Что дальше? Как всегда, только ваша любимая и лучшая музыка. И совсем скоро с нами Эрик Кармен.

0: Ну и через пару минут тонко, деликатно, Теренс Трент Д'Арби и Дезри. В российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Центробанк запретил микрофинансовым организациям у нас в стране проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, даже если эти услуги появляются не в сам момент заключения договора. Кроме того, должны будут еще эти компании наиполнейшим образом информировать всех клиентов о предлагаемой финансовой услуге и о возможности от нее отказаться. Плюс еще запретили микрокредитным организациям использовать визуальные приемы для акцентирования внимания людей на самых выгодных условиях договора. То есть речь идет о запрете на изменение цвета и размера шрифта в договоре, чтобы убрать так называемый эффект мелкого текста. И вот все эти изменения для микрофинансовых и микрокредитных компаний в России вступят в силу с июля. В стране начнут применять скоро эскроу-счета.

При строительстве отелей и банки будут выступать гарантами завершения таких туристических проектов. То есть по аналогии с тем, что есть уже при строительстве жилых домов. Это когда девелопер получает доступ к деньгам только после полной сдачи объекта. В правительстве решили, что распространение таких механизмов проектного финансирования и счетов эскроу на гостиничный сектор будет очень важным стимулом для развития туристической инфраструктуры по стране. Эксперты «за» говорят, что новый подход точно привлечет в отрасль дополнительные деньги и это ускорит строительство отелей категории 3 звезды и выше, что в итоге сократит дефицит качественного номерного фонда в регионах, где растет туристический поток. Вышло исследование, на которое могут теперь опираться власти любви.

0: по тротуарам и отсутствие регулирования электровелосипедов. То есть главной причиной народного недовольства в этом плане остается небезопасность пешеходов. Особенно остро, причем проблема эта, воспринимается в Москве, потому что именно в столице страны плотность курьерского трафика на тротуарах выше всего. Но и в виде способа решения вопроса россияне все чаще выступают за водительские права категории М для мощных СИМов, за обязательную регистрацию такого транспорта и за страхование ответственности курьеров на электровелосипедах. На этом у меня пока что вся информация. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: это. Так что, ну, вот некий такой условный старик, полуфантастический условный дух, который можно напугать.
1: Или дядя, да, вы сказали?
0: Или дядя, да.
1: То
0: или...
1: есть получается, Али-Баба – это просто дядя Али? Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На «Радио 7».

0: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
8: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
7: Все отключаю, экономим.
8: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
7: Комплектом?
8: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
7: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
9: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
10: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
11: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
12: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит

0: Москве 9 часов утра. Денис Лизин и новости, как всегда, в начале часа. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Эксперимент по организации посадки авиапассажиров в самолет у нас в стране по биометрии вместо обычных перевозочных документов начнется официально прямо с 1 июня, с начала лета, продлится до апреля следующего года. Это официальные данные из уже опубликованного постановления правительства, то есть буквально через неделю-другую все заработает. Эксперимент пройдет на добровольной основе для всех желающих, сообщается, авиапассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево в Москве и Петербурге. Ну и, собственно, коснется рейсов Аэрофлота между двумя столицами. Тесты пройдут именно вот в таком формате. При этом власти сразу анонсировали, что к этому проекту прохождение предполетных формальностей по биометрии в стране смогут присоединиться любые другие аэропорты и авиакомпании при технической их готовности. В России начнут скоро применять эскроу-счета при строительстве отелей. И отмечают эксперты, аналитики в этой сфере, что это очень важная инновация. Банки будут выступать гарантами завершения туристических проектов. По аналогии с тем, что это есть уже при строительстве жилых домов. То есть, когда девелопер получает доступ к деньгам только после полной сдачи объекта. И вот власти решили, что распространение механизмов проектного финансирования и счетов эскроу именно на гостиничный сектор будет очень важным стимулом для развития туристической инфраструктуры по регионам. Эксперты за, потому что говорят, такой новый подход действительно привлечет в отрасль огромные дополнительные деньги. Это ускорит тогда строительство отелей категории 3 звезды и выше, что сократит дефицит качественных номеров именно в регионах, где растет туристический поток. И в продолжение еще темы и туризма, и поездок. Компания наша, отечественная, которая создает аналог Starlink в России, сообщила о тестировании уже передатчиков своих в поездах, чтобы далее в пути у граждан был стабильный и беспрерывный интернет. То есть процесс в этом отношении пошел. Терминалы, сообщается, для получения сигнала от российской спутниковой группировки, напомню, она называется «Рассвет», начали тестировать в составах на железной дороге, пока сами разработчики и РЖД смотрят, как лучше интегрировать эти устройства в пассажирский поезд. На следующих этапах, сообщается, сервис будет доступен пассажирам. На вопрос, когда же конкретно? Ответ тоже поступил. В этом году первые клиенты смогут проверить качество интернета в поездках по железной дороге по стране. А вообще, для понимания, 120 тысяч километров ЖД путей в России без стабильной связи все еще. И, допустим, как пример, 4 дня из 6,5 дней пути между Москвой и Владивостоком в поезде нет вообще никакой связи в принципе. И вот разработчики наши подтверждают, создаваемая низкоорбитальная спутниковая система, российский аналог Starlink для высокоскоростной широкополосной передачи данных, полностью заработает в новом году.
0: Ой, слушайте, вот это модное слово «цифровой детокс». Оказывается, надо просто сесть в поезд Москва-Владивосток. 4 дня без связи, смотришь за окошко, читаешь газеты, красота.
2: И Светлана Молодцова.
0: Приветствуем всех, каждого вас лично. Здравствуйте. Еще час впереди, а там еще один на то, чтобы слушать хорошую музыку, играть, например. Вот поисковая строка уже через несколько минут. Приз отличный.
3: Да,
0: кстати,
3: да,
0: заявки прямо сейчас отправляйте на сайт radio7.ru. Ну и, конечно же, все посвящаем теме этого утра.
3: Да, заходите, пожалуйста, в наши соцсети. Сегодня Валерий из Новороссийска спрашивает нас, с чем мы готовы мириться в браке, а что совершенно неприемлемо. Ну или знаете, как можно посмотреть? А назовите нам, пожалуйста, можно без имен, запросто, вот какую-то, вот такую мелочь в поведении вашего партнера, ну, на которую можно было бы реагировать, но вы закрываете глаза и считаете милым.
0: Пишите. Вот так.

0: Тинка, Шеп Мами, Дезерт Роуз на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями по теме.
1: Вот помимо наших соцсетей, безусловно, бывают еще опросы. И один из них гласит следующее. Список милых недостатков своих вторых половинок называли россияне. И вот что в него вошло. Забывчивость. Ой, он снова забыл ключи, такой рассеянный, мол, это мило. Бытовая беспомощность, неумение готовить, например, или заваривать чай. Так, смешная вредность, ну, тут ворчание по пустякам, которые вот респонденты говорят, что выглядит скорее забавно, чем агрессивно. Странные привычки в списке. Любовь раскладывать вещи по цветам или есть только определенные продукты. Это уже ближе к ОКР, мне кажется, да?
0: Или к пасьянсам.
1: Рассеянность внимания, когда партнер витает в облаках, не слышит с первого раза. У нас кто-то из слушателей рассказывал, что его жена, будучи в Германии в путешествии, перепутала города, потому что они были просто на одну и ту же букву.
0: Удобно.
1: И не в тот город улетела. Детская непосредственность и неумение проигрывать. Это тоже называют, ну это замечают, оно как бы напрягает слегка, но считают партнера милым.
0: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Просто у меня есть знакомая семья, они когда в

0: на вашу жизнь. Да, Наташа, правильно, пусть разводится, да? Да, ну, забыл день рождения, все, до свидания. На госуслуги заходим, отправляем заявку, все, развод.
1: Так, от Евгения сообщение. На самом деле, если зайти в эту соцсеть и почитать, что он пишет о своей жене, там, ну, на самом деле, другой бы сказал, да боже, как жить с этой женщиной? Но с какой любовью Женя отзывается о той, с кем прожил уже много-много лет? Пишет, вот бывают моменты, когда звучит что-то в духе. Что-то настроение поскандалить. У нас повода нет. Заскучала. Но это уже, значит, я не доработал. Скорпиончика моего надо подпитывать эмоциями постоянно. И у меня на мою две мелодии стоит. Имперский марш.
0: Так.
1: Когда ребята утром в эфир с него начали, я подумал, что моя проснулась, а я что-то натворил. И полет валькирии.
0: Так, это что, заявка на победу у нас,
1: что
0: ли?
1: Ну, я думаю, да. Время, конечно, еще есть, но мне кажется, это, ну, это очень хороший комментарий.
0: Да, друзья, еще полтора часа впереди, и вы еще успеете оставить свой комментарий как раз-таки по теме, с чем готовы мириться в браке, с чем не готовы. Рассказывайте автору лучшего, мы вручим вот как раз через эти полтора часа. Очень приятный подарок, ну и шикарный приз ждет кого-то из вас в поисковой строке.

0: на пятой Spice Girls. Эмма Бантон, ее Maybe на радио 7 на Семи Холмах. Сольно, сами понимаете. Ну и кто из вас сейчас будет солировать в поисковой строке, узнаем.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Вот сейчас москвичам внимание, гостям столицы, тот, кто планирует приехать в столицу до 31 мая, у нас на кону прекрасный приз. Вот есть шанс сыграть. Итак, на кону два приглашения в музей Москвы на выставку «Праздник весны. Новый год в старом Пекине». Эту экспозицию, погружающую в китайские традиции, его символы и многовековую культуру, вы действительно сможете посетить, увидеть до 31 мая. Ну, а получить приглашение можно уже сейчас.
0: И знаете, как мы сделаем? Мы что-то подумали, вот чтобы всех касалось, например, вот вы сейчас в Москве и такие говорите, так, я хочу, вот хочу. Мы сейчас играем в поисковую строку и сыграем с вами в соцсетях. То есть у нас все страницы открыты, вот кто первый, тот молодец. Готовы? Итак, это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, и вам нужно будет написать, с каких слов начинается, собственно, все эти

Ага, и Take On Me на радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше, лучшая музыка, лучшие люди с нами, Блонди, их Мария и Татьяна Баранова, рубрика «Хорошие манеры». 9:21 в российской столице. С добрым утром.

да, это Деви Харри и ее группа «Блонди» на радио 7 на Семи Холмах. А что дальше? Дальше, как всегда, лучшая и любимая музыка. Тейлор Свифт и Зайн «I don't wanna live forever».

0: 9:29 в столице. Это самое доброе утро на семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Центробанк запретил микрофинансовым организациям у нас в стране проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, даже если эти услуги появляются не в сам момент заключения договора. Кроме того, должны будут еще эти компании наиполнейшим образом информировать всех клиентов о предлагаемой финансовой услуге и о возможности от нее отказаться. Плюс еще запретили микрокредитным организациям использовать визуальные приемы для акцентирования внимания людей на самых выгодных условиях договора. То есть речь идет о запрете на изменение цвета и размера шрифта в договоре, чтобы убрать так называемый эффект мелкого текста. И вот все эти изменения для микрофинансовых и микрокредитных компаний в России вступят в силу с июля. В стране начнут применять скоро эскроу-счета при строительстве отелей, и банки будут выступать гарантами завершения таких туристических проектов. То есть по аналогии с тем, что есть уже при строительстве жилых домов. Это когда девелопер получает доступ к деньгам только после полной сдачи объекта. В правительстве решили, что распространение таких механизмов проектного финансирования и счетов эскроу на гостиничный сектор будет очень важным стимулом для развития туристической инфраструктуры по стране. Эксперты «за» говорят, что новый подход точно привлечет в отрасль дополнительные деньги, и это ускорит строительство отелей категории 3 звезды и выше, что в итоге сократит дефицит качественного номерного фонда в регионах, где растет туристический поток. Вышло исследование, на которое могут теперь опираться власти любых регионов, вводя ограничения для курьеров на электровелосипедах. Это исследование о том, что почти 70% россиян негативно относятся к их передвижению по городам. Больше всего людей беспокоит скорость движения курьеров по тротуарам и отсутствие регулирования электровелосипедов. То есть главной причиной народного недовольства в этом плане остается небезопасность пешеходов. Особенно остро, причем проблема эта, воспринимается в Москве, потому что именно в столице страны плотность курьерского трафика на тротуарах выше всего. Но и в виде способа решения вопроса россияне все чаще выступают за водительские права категории М для мощных СИМов, за обязательную регистрацию такого транспорта и за страхование ответственности курьеров на электровелосипедах. На этом у меня пока что вся информация. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего

0: Ramones и There Must Be an Angel на радио 7 на 7 холмах. Ну, наши половины далеко не ангелы, но с чем мы не готовы мириться в браке, об этом рассказывайте в наших соцсетях. Итоги утро подведем уже через час.
1: Ну, а прямо сейчас в нашей студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, и у нас вопрос от Марии из города Иваново. Мы с молодым человеком работаем в одной организации и на корпоративы ходим вместе. У нас договоренность, что все медленные танцы мы танцуем только друг с другом. Как мне или ему тактично отказать, когда кто-то приглашает на танец, но при этом не обидеть человека или не выглядеть глупым, особенно когда приглашает кто-то из начальства? Схема сложная, но чувство понять можно.
3: Да. Я бы, наверное, предложила бы обратить внимание на то, что в деловой сфере иногда бывают не очень понятные такие слишком

0: советуют проявить инициативу в вопросе, где они обычно предпочитают ждать. Овны, львы и стрельцы, ваш первый шаг сегодня особенно важен.
1: Знаки Земли, вы заметите, как одна из ваших привычек начинает приносить больше пользы, чем раньше. Тельцы, девы и козероги, развивайте ее.
0: Знаки воздуха. День хорош для того, чтобы разобраться с накопившимися мелкими обязательствами. Близнецы, весы и водолеи. В первую очередь, закройте вопросы, которые давно находятся в подвешенном состоянии.
1: Ну а знаком воды не стоит игнорировать растущую усталость. Небольшой перерыв пойдет только на пользу. Раки, скорпионы и рыбы, позвольте себе отдохнуть.
2: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
12: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях?

0: готовит к обсуждению в профильных комитетах Думы, но и в перспективе новации, если примут, может повысить финансовую безопасность еще для миллионов россиян. И в продолжении темы безопасности есть еще новости из нашей непостоянной рубрики «Кто бы сомневался». Это сообщение о том, что концерт группы «Металлика» в греческой столице Афины вызвал землетрясение. Ну, кто бы сомневался. Потому что более 80 тысяч человек посетили одновременно стадионный концерт этой группы. Давайте лучше выберем слово «концертище», потому что во время выступления специальное оборудование для мониторинга землетрясений зафиксировало такие подземные толчки. Год назад, к слову, концерт «Металлика» уже вызывал землетрясение. Тогда это было в США, когда на точно такое же стадионное выступление группы пришли посмотреть 60 тысяч зрителей. Таким образом, «Металлика» становится третьим музыкальным коллективом, кто в буквальном смысле умеет качать землю. До этого, напомню, искусственные землетрясения происходили на концертах рэпера Трэвиса Скотта и поп-исполнительницы Тейлор Свифт. У «Металлики» сие случилось уже дважды.
1: А причем это же было вот под песню «For Honda Battles». Вот ты сейчас рассказывал новости, я ее поставил, и...

0: Мика, его Relax, Take It Easy. Ну, брак штука такая, особо не расслабишься. С чем вы готовы мириться, а с чем не очень, вот об этом говорим целое утро.
1: Пишут сегодня разные, и на самом деле радуют, что люди в целом друг к другу терпимы. Это не может не радовать. Сейчас ищу сообщение, где девушка рассказывает о том, что не она терпит какие-то тонкости, да, вот в поведении мужа, а он готов вот мириться с ее личными какими-то, ну, скажем так, мягко, недостатками. Она про это знает и это очень ценит. Если ты озвучишь какой-то комментарий, я попробую глазами быстренько найти.
0: Сейчас я попробую рот сначала закрыть от удивления, потому что дама сама признается, говорит, да, во мне есть недостатки, муж с ними мирится. И он такой, это шикарно. Арина пишет, ревность по...

0: большом матче, то это значит, что ты красотка, что все на тебя смотрят. И вот наши побежали. Ну, стоит ли говорить, что Дима Билан, например, тоже в этом тренде, правда, он вокруг себя еще людей убрал. Если вдруг вам будут попадаться такие видео, просто знаете, да, это тренд, он везде сейчас, потерпите. Довольно быстро, мне кажется, это все пройдет. Не проходит Джей Ло. Несколько часов назад разместила она у себя, собственно, в одной из соцсетей видео, где она рекомендует нам ходить в офис в деловом костюме, прям поверх нижнего белья. Ну вот просто и больше никакая рубашка. О чем вы? Зачем майка? Ну жарко на улице. Смотрится божественно в нашей соцсети. Обязательно тоже выложу. Заходите посмотреть.
1: Дженнифер, от лица офисных мужчин выражаем вам благодарность. Мы все вместе вам говорим спасибо, Дженнифер, за рекомендации. Приходите к нам чаще сами.
0: Хорошо, придадим. Так, команда «Форсажа» воссоединилась в Каннах. Тоже эти фотографии разлетаются по соцсетям. И все это по случаю 25-летия франшизы. 25 лет. Это, собственно, та новость, ну, согласно которой можно почувствовать свой возраст. Молниеносно. Так, скажи мне, друг мой, ты играл в GTA когда-нибудь?
1: Конечно. И шестую часть я тоже жду, как и все.
0: Так вот, предзаказы GTA 6 могут открыть уже 18 мая. Эту дату засветили в письме для участников партнерской программы. И, конечно, мужчины все это расфорсили, везде это разлетается. Ждем, да? Хорошая штука.
1: Ну, у меня были мозоли от джойстика, Света.
0: Серьезно?
1: Да, у меня был Xbox, и я так рубился.
0: Мужчина. Мужчина, что тут добавить? Ну и коротенько еще одну историю расскажу.
1: Давай. У меня GTA Vice City до сих пор в ноутбуке установлен.
0: Для меня незнакомые вещи, ты говоришь.
1: На португальском я сейчас с тобой поговорю. Ладно, продолжай.
0: Суд в Германии запретил Милка уменьшать шоколадки и признал это нарушением конкуренции. В общем, да, действительно, это все там происходит. Шоколадку там уменьшили со 100 граммов до 90. Но в России при этом тут же наши люди сказали, что Милку уже давным-давно уменьшили до 72. И хоть бы кто что сказал. Это вот просто на подумать.
1: Ну, правда, ну, баловство. 100 грамм, оставьте шоколадку.
0: Ну,
1: правда, люди все равно, если шоколад вкусный, люди все равно проголосуют рублем. Да, так и будет. Вот на этом вкусном моменте давайте все-таки Бруно Марса и послушаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: это ужасно. Дарья, жму руку вашу. А, и не помыть руки после улицы. Зато ищем плюсы, да? Зато этими руками он может починить в доме все. Ни разу за 6 лет не вызывали никакой помощи со стороны. А это для меня важно. Всегда росла с мужчинами, которые в этом плане молодцы. Еще меня с детства научили все чинить.
1: Я понимаю, ну у нас...
0: Не надо в джинсах на кровать. Вот ну вы же с раз... улицы. Ну что, ребята, ну мы же потом туда... Ладно.
1: Так не, ладно. Не только вы туда. Вы думаете, что мы безответственно садимся в джинсах? На... Удивительно. Ой, слушайте, а как вы смотрите американские фильмы, где все люди в обуви ходят дома, а? У вас сердце крови не обливается?
0: Обливается.
1: А, ну вот. Угу, угу. В джинсах, говорит, на кровати.
0: Так, ну что, победный?
1: Не, на побед... Кто читает победный комментарий?
0: Ну, хочешь, ты прочитай.
1: Нет,
0: хочешь.
1: Ты прочитай.
0: Ладно.
1: Тут мужской, кстати, победный комментарий, пожалуйста.
0: Да, еще пришедший 8 часов 17 минут по московскому времени. Пишет нам мужчина. Говорит.
1: Николай его зовут, да, кстати, да.
0: Смирился с тем, что дом превратился в своего рода благотворительную организацию по спасению всевозможной живности. Котята, щенки, хомячки, крысы, всевозможные птички. Все тащит в дом со словами «Посмотри, какой милый».
1: Да, Николай, общем, может, она вас также к маме притащила?
0: «Посмотри, какой милый».
1: Да, она говорит, поставь себе.
0: Давай покормим, покормим. В общем, весь этот контактный зоопарк бесил дико. Благо, что всю эту живность удается пристроить. На самом деле, вся эта ситуация меня изменила. На данный момент в доме кошка из мусорного бака достали, собака подобрали на заправке и две крысы. А теперь у вас еще и чашка. На самом деле, почему вы не...
1: Поздравляем!
0: Ну, во-первых, спасибо вам за ваше терпение, и спасибо вашей жене, что не оставляет животных, собственно, на улице. Почему нет? Вот мы решили такую двойную благодарность вам сегодня выразить.
1: Спасибо огромное, да. Фирменный термостакан «Радио 7» достается вашей огромной семье, Николай. Ну, действительно, сколько здесь терпения-то должно быть, да? Ну, я просто поставил себя на ваше место. Я бы так не смог. Вот, вот все, что я отвечу.
0: А вы молодец.
1: Да, вы молодец. Все, но в джинсах на кровать не садитесь. Все, теперь точно точка. Друзья, до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7, затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого в 17:00. Приютите у себя Олега Машкова. Да нет, шучу. Он проведет с вами прекрасный добрый вечер на Семи Холмах, но мы прощаемся до завтра. В следующий четверг опять тема от слушателя, и эту тему можете предложить вы. Просто напишите мне или Свете в личку, или просто отметьте нас где-то в соцсетях и предлагайте свою тему. Будете как раз героем, как сегодняшняя Валерия из Новороссийска, и мы ей еще раз говорим спасибо. Все, опять же теперь всем спасибо. До свидания, до завтра, пока.
0: Пока.

терминалы в пассажирские составы, но уже в этом году сервис станет доступен первым пассажирам в поездках на железной дороге. Для понимания, 120 тысяч километров ЖД-путей по стране. Кстати, вот как пример приводит 4 дня из 6,5 дней пути между Москвой и Владивостоком. В поезде вообще никакой связи нет в принципе. И разработчики подтвердили, что создаваемая сейчас низкоорбитальная спутниковая система, российский аналог Starlink для высокоскоростной передачи данных, полностью заработает в следующем году. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

Стариной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет «Уикенд легендарных Depeche Mode». В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный «Уикенд». Только на «Радио 7».

0: внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Ни на пауза, ни повод ставить.

0: Москве 14 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра будет очень интересная тема. Мы спросим вас, друзья, что такого вы творили сразу после расставания?
1: А еще ваши любимые игры, синематека, гороскоп,

0: лучшая и любимая музыка. Ну и?
1: Ну и, да, не только. Еще любителей творчества Михаила Булгакова ждет сюрприз. Утро
2: на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Ура, премия!
3: Е-е-е, и мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 18+, с 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
11: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
10: Большая упаковка, длительный срок хранения.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: We'll be right back.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. I've been married a long time ago.

0: часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет «Уикенд легендарных Depeche Mode». В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный «Уикенд». Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
8: В конце каждого часа
0: танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве без 1:05 вечера. А прямо сейчас свежие новости от Марата Бикметова. Марат, привет.
1: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Россия пошла по пути создания собственных технологических решений. На это, выступая на съезде Союза машиностроителей, указал Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что себя оправдывает стратегическая линия, которой власти стали придерживаться не так давно. А именно, не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции. Президент отметил, что многие машиностроители России уже успешно пользуются правительственными мерами поддержки. Госдума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Глава Думского комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений сменила на этом посту Татьяну Москалькову. Омбудсмен назначается большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы и вступает в должность с момента принесения присяги. Полномочия Татьяны Москальковой на этом посту закончились. Должность она занимала 2 5-летних срока подряд. Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США с визитом в сентябре. Американский лидер выступил с таким заявлением во время торжественного мероприятия в Доме народных собраний в Пекине после переговоров. Глава Белого дома еще раз поблагодарил китайского лидера за прием. Председатель КНР, в свою очередь, назвал отношения Пекина и Вашингтона самыми важными двусторонними связями в современном мире. Си Цзиньпин отметил, что их можно только улучшать и нельзя портить. Треть опрошенных россиян не поедут в отпуск по финансовым причинам. Из них четверть накопили к сезону отпусков меньше, чем рассчитывали.

0: Результаты исследования приводит газета «РУ». Собрать деньги к отпускному периоду удалось 12% респондентов, 4% даже скопили больше запланированной суммы. Среди способов накопления – экономия, сокращение повседневных расходов и избегание спонтанных трат. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным гидрометцентра, причина – ожидающиеся дожди с грозами. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос рассказал о возвращении в столицу метеорологического лета. По его словам, этот четверг станет вторым метеолетним днем. Ну а пришедшее в столичный регион потепление сохранится как минимум до середины следующей недели. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер» на Семи холмах и Олег Машков. Приятного вечера.
1: Вечер на Семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, пятница будет уже завтра. Да, ну а пока четверг мы с вами провожаем. Всем привет, здравствуйте, добрый уже вечер, получается так. Все-таки 6:02 пополудни в Москве. И давайте не будем спорить с современным этикетом, который именно таким образом сутки и регламентирует. Ну а первый час наступившего вечера, помимо лучшей музыки на все времена, принесет нам еще и рубрику «Человек с большой буквы», в которой мы с пристрастием препарируем биографию кого-то из великих. Случится это, как всегда, ближе к 40-й минуте, так что дождитесь, будет интересно. Ну а пока же, давайте стряхнем с себя всю налипшую суету прожитого дня, наконец-то выдохнем и, смею уверить, вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Ирма только что на радио 7 пела. Мол, я все о тебе знаю, да? Я даже слышала, как ты гадости про меня всякие думаешь. Ну, что тут скажешь? Есть такая категория граждан, которые очень уж любят додумывать и конструировать в своем воображении сценарии, которые безмерно далеки от истины. Вот, собственно, некоторые исследования утверждают, что подобный алгоритм женщины практикуют гораздо чаще нашего брата, да? Но зато барышни, в принципе, оказывается, обладают более активной мозговой деятельностью, нежели мужчины. Вот так заявили исследователи из Соединенных Штатов после наблюдения за 3000 добровольцев. Выяснилось в итоге, что дамы в целом больше думают обо всем, им сложнее расслабиться и абстрагироваться, а их интеллектуальная деятельность заметно активнее, чем мужская, и остановить ее куда сложнее. Но, в свою очередь, это может приводить к различным проблемам. Причем не только то самое додумывание за собеседника к ним относится. Вот ученые говорят, что повышенная мозговая активность

Вот правда, что горе от ума, друзья мои, не иначе. Так что давайте хотя бы иногда будем давать мозгу передышку, ведь, согласитесь, всегда можно хотя бы на 5 минут отложить дела в сторону и просто повитать в облаках под музыку «Радио 7». Ну, правда же. И далее, для этих целей послушаем Эрос Рамадзотти, а прямо сейчас «Pet Shop Boys» на «Семи холмах». Добрый вечер.

Эмма Бантон на радио 7. What took you so long? Или, если по-нашему, то где же ты так долго пропадал? Да. Ну, собственно, дольше всего мы с вами пропадаем в своих кроватках. Получается так. Вот, например, североамериканские аналитики подбили среднюю температуру по больнице в попытке выяснить, как же среднестатистический человек проводит свою жизнь, на что ее тратит. Ну и получается, что треть жизни, а именно 28,3 года у нас уходят на сон. Ну, это если спать по 8 часов в сутки, а также у многих и многих заметно меньше выходит подремать, правда же? Но, тем не менее, еще 10,5 лет из жизни уходит на работу, 9 мы тратим на телевидение, видеоигры и социальные сети, 6 лет на работу по дому, 4 на поглощение еды, 3,5 на учебу, 2,5 на уход за собой и 1,5 года на транспорт, чтобы куда-нибудь добраться. Ну и знаете, вот если умещаться в рамки 78 лет, как считали ученые, то свободного времени, которое можно потратить на себя любимого, у человека остается всего 9 лет. Да, так что мне кажется, нужно держаться за каждую минутку и делать так, чтобы она была исключительно в радость. Ну и, безусловно, время, проведенное в компании «Радио 7», очень даже способствует такому исходу. Так что оставайтесь с нами и далее вместе послушаем Майли Сайрус. А прямо сейчас «Soul Asylum» на «Радио 7». Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Человек с большой буквы».
1: В 1934-м наш герой закончил рукопись комедийной пьесы. По ее сюжету московский изобретатель Николай Тимофеев создал машину времени и с ее помощью переместил в 20 век царя Ивана Грозного. Ну а тот, в свою очередь, оказался как две капли воды, похож на управдома. И спустя 40 лет эту пьесу экранизирует классик советской кинокомедии Леонид Гайдай. С тех пор фильм «Иван Васильевич меняет профессию» не сходит с телеэкранов и не покидает рейтинги лучших картин всех времен. Сегодня поговорим об авторе Ивана Васильевича и многих других, не побоюсь этого слова, легендарных произведений. Наш сегодняшний герой – Михаил Афанасьевич Булгаков. При жизни писателя пьеса о царе так и не была опубликована. Строгие цензоры посчитали, что в описании поведения владыки всея Руси Михаил Афанасьевич намеренно использует черты характера Иосифа Сталина, что, возможно, было и не так далеко от истины на самом деле. Известным является и тот факт, что сам вождь всех народов благоволил Михаилу Афанасьевичу и был большим поклонником его пьесы «Дни Турбиных», постановку которой он лично посещал более 10 раз. Булгакову позволялось многое. Он высмеивал власть и в открытую симпатизировал инакомыслящим. Конечно, иногда его слишком заносило, и тогда к нему домой приходили с обысками, а самого писателя отвозили на допросы. Главную книгу своей жизни Булгаков писал до самой смерти. В романе «Мастер и Маргарита» изначально вообще не было таких героев. Да и называться он должен был «Черный маг» или «Копыта инженера». А вот автор рукописи о Понтии Пилате и его возлюбленная появились в черновике лишь спустя 10 лет после начала. Да. Подготовила к печати роман «Мастера Маргарита» вдова Булгакова Елена. Она бережно и педантично собирала воедино разрозненные записи для того, чтобы роман смог в итоге увидеть свет. Михаил Афанасьевич Булгаков не получил прижизненной славы в должном объеме. Но, как и многие гениальные творцы, он был признан после смерти. Михаил Афанасьевич Булгаков. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы на

0: Я просто хочу почувствовать, как любовь наполняет дом, в котором я живу. Да, вот такие слова рефреном повторяются в песне Робби Уильямса, которого мы с вами на Радио 7 только что послушали. И надеюсь, что совсем уже скоро эти самые амурные эманации вы сможете прочувствовать на себе. Ну, потому что в столице уже без 11 минут конец рабочего дня, и многие граждане совсем скоро начнут уже разлетаться по домам к своим любимкам. Ну, и смею надеяться, что дорогу вы проведете в нашей компании, ведь так она покажется немного короче и обязательно станет гораздо приятнее. Ну и на ход ноги мы с вами изволим слушать Эдди Гранта, а прямо сейчас Марайя Кэрри на «Семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку ровняют. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
8: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
11: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
17: Предложение действует до 31.

0: мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера и 1 минута. Если бы не Марат Бикметов, мы бы точно без новостей остались. А так, вот, пожалуйста, вот Марат, вот новости. Марат, привет.
1: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Госдума увеличила вдвое лимит сверхурочной работы до 240 часов в год. Соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс. Ранее в нем был закреплен лимит сверхурочной.

0: Работы в 4 часа в течение 2 дней подряд, но не больше 120 часов в год. Подобные работы оплачиваются в полуторном размере за первые 2 часа в день, затем в двойном размере. При суммировании рабочего времени сверхурочная работа, начиная со 121 часа, будет оплачиваться не менее чем в двойном размере за каждый час. Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов в Арабские Эмираты с 1 июня. Речь идет о перелетах по маршруту Москва-Дубай. Полеты в течение первого месяца лета будут выполняться раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. При этом ограничения на полеты в Арабские Эмираты через воздушное пространство Ирана Росавиация отменила еще в апреле. Россияне назвали топ-3 самых уважаемых профессий. Около трети поместили на первую строчку врачей, медсестер, фельдшеров и других медицинских работников. На второй строчке учителя и воспитатели, а замыкает тройку военнослужащие. Кроме того, говоря о самых уважаемых профессиях, участники исследования упомянули инженеров, спасателей, космонавтов, летчиков, программистов, шахтеров и дворников. При этом 9% россиян заявили, что уважение заслуживает любая профессия. Сервис автоматической оплаты проезда появился на двух столичных дорогах. Это проспект Багратион и северный обход Одинцова. Оператор внедрил решение, позволяющее закрепить номер транспорта за лицевым счетом и заранее пополнить баланс. Услугой могут воспользоваться юрлица и ИП через приложение «Главная дорога». Списания будут происходить автоматически, а в перспективе доступ к сервису расширят и на физлиц. В северной столице анонсировали 4-й гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак». С 18 мая по 18 июня сотня лучших рестораторов города на Неве будут готовить особенное утреннее меню. По задумке организаторов, цены на фестивальные блюда привяжут к знаковым петербургским фактам. Длина решетки летнего сада – 232 рубля, возраст Петербурга в этом году – 323 рубля и высота медного всадника – 530 рублей. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на семи холмах» и Олег Машков. Приятного вечера.
1: На семи холмах. Олег Машков.
2: Земной поклон службе информации за выпуск. Ну и, наверное, рабочему дню спасибо за то, что он все-таки закончился. Да, 18.04 в столице. И, знаете, таким образом, до наступления выходных уже осталось меньше суток, так что перспективы у нас вполне радужные. Ну и в ближайшее время кому-то из вас очень даже предстоит испытать откровенный восторг, потому что победа в игре «Третий лишний» ничего другого принести и не может. Ну, еще и подарок, конечно. Также давайте держать в уме нашего тревел-эксперта, очаровательную Ольгу Яковину, которая ближе к 40-й минуте обязательно подкинет пару интересных идей для грядущих путешествий. Ну и, конечно же, все это под лучшую музыку на все времена, к которой прямо сейчас и вернемся, если никто не против. Добрый вечер.

Не вешай нос, не падай духом и двигайся только вперед. Вот такой посыл в песне «Eurythmics», которых на Радио 7 послушали. Мне кажется, этот принцип нужно взять на вооружение всем и каждому. Серьезно. Ну и претенденту на победу в игре «Третий лишний» в том числе. Долой сомнения, даешь интеллектуальный азарт и вот это вот все. Ну а играть мы сегодня будем на два приглашения, которые позволят вам проникнуть на конференцию «Psychologists». Территория свободной мысли на тему «Психология будущего». Все случится 19 мая в демонстрационном зале ГУМа в Москве. И вместе со звездными спикерами вы узнаете, как же найти ту самую внутреннюю опору в этом безумном мире быстрых перемен. Так что, если хотите попасть на это, безусловно, событие, то отправляйте заявку на участие в нашей игре «Третий лишний». Любое сообщение, главное, чтобы оно пришло через конверт на сайте radio7.ru. И если умудритесь доставить седьмое по счету, то играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня у нас Зеленоград на проводе. Играть мы будем с Александром, который, между прочим, ремонтом квартир занимается. Так что, друзья мои, если кому нужен ремонт, узнаете, к кому теперь можно обратиться. Добрый вечер, Александр.
2: Добрый вечер, Олег, слушатели, друзья. Всех люблю.
1: Вот, а мы любим вас, и очень хочется эту любовь, знаете, еще и подарком подкрепить. Если вы не против, давайте поиграем, вы дадите правильный ответ, и на этом все довольны и разойдемся. Пойдет?
2: Очень я хочу этот подарок выиграть.
1: Отлично. Смотрите, Александр, вот единственное, что хочется узнать. Играете ли вы в шахматы?
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Давно-давно. Давно играл.
1: Но, тем не менее, хотя бы слона от ладьи вы отличить сможете, да?
2: Ну, конечно.
1: Ну, конечно, что значит, конечно. Ну, знаете ли, не все настолько сведущи в этой игре. Смотрите, три слова вам называю и смею утверждать, что каждое из них — это какая-то разновидность игры в шахматы. Что лишнее? Скажите мне, пожалуйста. Галла, форчес или нёрдл?
2: Ух ты.
1: Угу. Вот что из этого не шахматы? Галла, форчес, нёрдл.
2: Галла, нёрдл и форчес.
1: Да, что?
2: Я такие даже первый раз название-то слышу.
1: Угу, угу. Но, тем не менее, две версии шахмат есть. Что лишнее? Что не шахматы? Галла, форчес или нёрдл? Как думаете?
2: Может быть, последнее, нёрдл?
1: Да не может быть, не может быть, а истинная правда. Нёрдл – это остаток зубной пасты в тюбике, который трудно выдавить. Да, вот у этого явления есть свое название. Да. Но, знаете, даже...
2: Неожиданно.
1: Даже дважды ух ты, Александр, потому что вам достаются два приглашения на конференцию «Психологис» «Территория свободной мысли» на тему «Психология будущего». 19 мая отправитесь в ГУМ, в демонстрационный зал, и будете вместе со звездными спикерами узнавать, как же найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен. Ну и мы вернемся, пожалуй, к нашей опоре привычной, музыкальной, и далее на «Радио 7» Сабрина Карпентер. А прямо сейчас «Леди Эй на семи холмах». Добрый вечер.
0: Вечер на

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В нынешнюю пятницу отмечается День метрополитена. 15 мая 1935 года была открыта первая отечественная ветка метро. С тех пор подземка стала важной достопримечательностью во многих городах бывшего Союза, в том числе города Омск, где метрополитен включает одну единственную станцию. Метро в Омске начали строить в 1992 году, но проект закрыли из-за проблем с финансированием. Единственная готовая станция теперь используется как арт-пространство. По законсервированным тоннелям вводят сталкерские экскурсии. А входы с буквой «М» ведут в обычные подземные переходы. Теперь это одна из любимых селфи-точек для туристов. А на цокольном этаже одного из ближайших бизнес-центров действует кафе «Станция-сады», стилизованное под павильон метро. В нескольких российских городах достопримечательностью стал метрополитен воображаемый. Например, в маленьком городке Валдай. В начале 2000-х на городском сайте появилась карта важных валдайских локаций в виде схемы метро. Идея стала мемом городского значения, и сегодня на улицах Валдая есть указатели станции метро, а в сувенирных продаются жетоны. Таким же всеобщим городским приколом стало фейковое метро в Красноярске, в Липецке, где схему движения маршруток на городском сайте публикуют именно в формате метролиний, и в Барнауле. У местного метро есть официальный сайт и паблики, где вывешивается схема линий, публикуются вакансии и новости. Скажем, про запуск специальных вагонов для лежания. А в набережных Челнах случилось чудо. Несуществующее мемное метро с придуманными станциями год назад реально начали проектировать. Практически один в один по нафантазированной шутниками схеме. Так что в будущем в набережных Челнах День метрополитена начнут отмечать уже без всяких шуток.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Да уж, если вслушаться в текст, то можно сказать, что прямо настоящий гимн плотским утехам получился у Кэрри Хилсон, которую только что послушали. I like, или мне нравится, так эта вещица называется. Ну и думаю, не ошибусь, если скажу, что всем нам одинаково нравится музыка, которая звучит здесь на Радио 7. Ну а коли так, то давайте к ней вернемся и под занавес часа послушаем Мэдисон Авеню, а прямо сейчас Брайан Адамс на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
8: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
7: Все отключаю. Экономим.
8: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
7: Комплектом?
8: Да. Больше 10 инструментов. Дешевле, чем по отдельности. И не нужно между собой интегрировать.
7: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
0: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
9: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
10: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+. Ни на пауза, ни повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: А прямо сейчас минутка новостей в исполнении Марата Бикметова. Марат, привет.
1: Привет, Олег. Добрый вечер всем. На новый учебный год в российских вузах выделено больше 620 тысяч бюджетных мест. Их наибольшее количество отмечается в Уральском федеральном университете имени Ельцина, МГУ имени Ломоносова и Казанском федеральном университете. В пятерку также вошли Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики. Как сообщили Интерфаксу в Миноборнауке, все программы высшего образования реализуют около 1300 государственных и частных вузов. Российские банки в первом квартале текущего года отразили почти 16 миллионов 800 тысяч попыток мошеннических операций. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. По данным регулятора, банки смогли предотвратить хищение 1 триллиона и 800 миллиардов рублей. При этом часть операций мошенникам все же удалось провести. Клиенты сообщили банкам почти о полумиллионе таких случаев, а общая сумма похищенных средств составила 7 миллиардов и 400 миллионов рублей. Избыточный вес сегодня фиксируется у 56% россиян, а ожирение почти у четверти граждан. Как заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутыльян, до половины заболеваний вызваны нарушениями питания. К основным пищевым нарушениям относится избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в 4 раза. Параллельно фиксируется недостаточное потребление витаминов, минеральных веществ, микронутриентов, что провоцирует их дефицит. Роботы-курьеры доставляют заказы уже в 20 районах Москвы. Среднее время доставки 15 минут. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Он отметил, что интерес горожан к рободоставке растет. Роверы развозят более 1500 заказов в сутки. Роботы-курьеры работают сейчас, в частности, в Тверском, Савеловском районах, а также Филе Давыдково, аэропорт, Марьино Роща, Перово и других. Россияне стали чаще отдыхать в санаториях. Количество бронирований за последние 3 года выросло на 32%, и спрос стал равномерен во все сезоны. Аудитория помолодела, также в санатории стали активнее ездить мужчины. Самые популярные программы связаны с детоксом, борьбой со стрессом и восстановлением сна. Основными регионами для санаторно-курортного отдыха остаются Кавказские минеральные воды и Краснодарский край. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на Семи холмах» и Олег Машков. Приятного вечера.
2: На Семи холмах. Олег Машков.
0: Спасибо коллегам из службы информации за то, что помогли очередной час распечатать. На этот раз уже 20-й в сутках. На всякий случай позвольте напомнить, что четверг сегодня случился, да? А это значит, что рабочая неделя уже практически все. Осталась какая-то ерунда в виде пятницы, и отправимся на выходные. Ну а пока же продолжим отдыхать под любимые песни этим вечером. Одну из них через несколько минут исполнит Майкл Патрик Келли. Затем в эфире обязательно появится Джордж Майкл. Ну а прямо сейчас Тексас на Радио 7. Добрый вечер.

Джордж Майкл на радио 7. Waiting for that day. Или, если по-нашему, то ждать этого дня. Так песня называется. И знаете что? Вот этот самый процесс ожидания лучших дней — примерское, скажу я вам, занятие. Да, его еще психологи именуют синдромом отложенной жизни. Вот этим безобразием, кстати, страдает каждый третий россиянин, по мнению социологов. Да, вот то самое состояние, когда все события воспринимаются как некий черновик на пути к чему-то важному. А вот настоящая жизнь, она якобы начнется чуть позднее, после достижения какой-то цели, выполнения условий или завершения этапа определенного. И вот, знаете, при таких же раскладах можно, вот не приведи бог, всю жизнь пропустить. Так что, друзья мои, пожалуйста, давайте жить здесь и сейчас. Тем более, что здесь и сейчас вы слушаете «Радио 7», а значит и правда, все как минимум неплохо. А будет еще лучше, я точно знаю, можете не сомневаться. Ну а тем временем в столице уже 7:45 пополудни, и далее в эфире будет петь Халет, а прямо сейчас Бритни Спирс на «Радио 7». Добрый вечер!

0: Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode.
1: О, да, обожаю этих парней. Группа, история которой началась с обычных школьных репетиций в британском Безилдоне. Еще в 77-м году прошлого века Винс Кларк и Эндрю Флетчер создали группу с названием No Romance in China. Ну, а Мартин Гор в это же время играл в другой группе, которая называлась Norman and the Worms. Ну, и примерно через год все трое создали новый коллектив, который на тот момент назывался Composition of Sound. Ну и, собственно, Дэйв Ганн, где же он, спросят некоторые. А, пожалуйста, он попал в эту шальную компанию абсолютно случайно, потому что участники новообразовавшегося коллектива как-то услышали на местном джем-сейшене, как Ганн исполнял кавер-версию песни Дэвида Боуи «Heroes». Ну и, собственно, ребят настолько впечатлил вокал, что они немедленно пригласили Дэйва в группу. Осталось самая малость придумать новое название, которое бы цепляло слушателя. Ну и, собственно, название предложил новичок Дэйв Ганн. Он в то время учился на оформителе витрины и частенько листал французский глянцевый журнал с названием Depeche Mode. Ну, в переводе это означает «вестник моды», но из-за созвучия с глаголом «se dépêcher» название часто переводят как «быстрая мода». Ну и сами музыканты позднее иронизировали, что это словосочетание звучало по-европейски круто, поэтому его и решили оставить. Ну и, собственно, под этим именем музыканты оставили в истории множество прекрасных песен, одну из которых и предлагаю вам послушать, а именно «Free Love». Ну а еще больше творчества Depeche Mode ждут нас на выходных здесь, на Радио 7. Добрый вечер!
0: Weekend Depeche Mode. Только на Радио 7.

0: Я неудержима, непобедима, и вообще мне все по плечу, настолько я сильна. Да, вот об этом только что Сия пела на Радио 7. И, друзья мои, искренне надеюсь, что вы примерно такой же ход мыслей практикуете. Ну, потому что от нашего настроя, знаете, зависит гораздо больше, чем мы можем себе представить. Серьезно. Поэтому, пожалуйста, верьте в себя, и все у вас обязательно получится. Как минимум помните, что я в вас верю. Ну, а еще я верю в то, что на Радио 7 действительно звучит лучшая музыка на все времена, которой мы этот вечер и продолжим. Далее в эфире Селин Дион, затем Lighthouse Family, а также E-Type. И прямо сейчас Roxy Music на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: «Радио 7» теперь еще ближе. «Радио Хаб» — новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал «Радио 7», запускайте и слушайте. Реклама.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что, если островок стабильности — это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги,

0: которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
1: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 8 вечера. А прямо сейчас самые свежие новости к этой минуте от Марата Бикметова. Привет, Марат.
1: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Госдума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Глава Думского комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений сменила на этом посту Татьяну Москалькову. Омбудсмен назначается большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы и вступает в должность с момента принесения присяги. Полномочия Татьяны Москальковой на этом посту завершились. Должность она занимала 2 пятилетних срока подряд. Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов в Арабские Эмираты с 1 июня. Речь идет о перелетах по маршруту Москва-Дубай. Полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля – дважды в день. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. При этом ограничения на полеты в Арабские Эмираты через воздушное пространство Ирана Росавиация отменила еще в апреле. В России начали дорожать морепродукты. Как пишет «Известия», на фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии, лососевые рыбы по более высоким ценам. Кроме того, отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж. Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов, а рестораны начали повышать цены в меню. Около 40% жилья в Москве сдают без участия риэлторов, причем год назад без них обходилось около половины арендодателей, сообщает РИА «Недвижимость». Отмечается, что с риэлтором все еще готовы работать владельцы квартир со ставкой от 60 тысяч рублей в месяц. При этом в более бюджетном сегменте собственники стараются оптимизировать расходы и зачастую пробуют сдавать жилье самостоятельно. До конца этого года россиян ожидают еще 3 короткие рабочие недели. Первая будет в июне. Она продлится 4 дня с 8 по 11 число. День России в этом году выпал на пятницу, поэтому выходные продлятся 3 дня с 12 по 14 июня. Следующая сокращенная неделя будет в ноябре. День народного единства выпадает на среду, поэтому праздничный выходной разделят рабочую неделю на 2 части по 2 дня. Ну а завершит этот год 3-дневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. 31 будет выходной. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на семи холмах» и Олег Машков. Приятного вечера.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: А тем временем в столице уже 20.03, и таким вот образом до пятницы осталось уже меньше 4 часов. Так что, друзья мои, поздравляю, практически преодолели мы с вами эту рабочую неделю. Ну, завтра так, ерунда сущая осталась, и в это же самое время завтра мы уже будем вовсю наслаждаться уикендом. Ну, а пока предлагаю получать удовольствие от этого вечера. Ну, в конце концов, не зря же он имеется, правда? И уверен, что истовое удовольствие поклонники Эрика Клэптона испытают через несколько минут. Ну а прямо сейчас подзарядить наверняка немного подсевшие за день батарейки нам поможет французский дуэт «Маджо», который послушаем здесь на «Радио 7».

удачи. Только что Daft Punk и Pharrell Williams желали всем слушателям Радио 7. Ну, уверен, лишним это точно никогда не будет. А я же, вот знаете, еще хочу к этим пожеланиям присоединиться и всем пожелать отпуска. Да, а то вот смотрю сейчас на статистику, и социологи утверждают, что каждый третий россиянин в этом году в летний отпуск отправляться не собирается. Да, ну, причина банальная, не у всех хватает денег на такую роскошь. И вот знаете, тут тоже нашел интересную информацию. Экономисты высчитали, что если вдруг вы решитесь пойти в отпуск в июле, то это будет самый выгодный вариант в году, потому что в июле 23 рабочих дня, ну и условно для зарплаты в 100 тысяч рублей при двухнедельном отпуске отпускные составят практически половину заработной платы, что перекрывает обычные потери от отпуска. Так что имейте в виду, июль – это самый выгодный месяц для мероприятий отпускного характера. Надеюсь, все у вас получится. И хоть тушкой, и хоть чучелком, но вы отдохнете этим летом. А пока продолжим отдыхать под любимые песни. Одну из таковых далее исполнит группа Q. Ну а прямо сейчас – Абба на семи холмах. Добрый вечер.

Да, наверное, в жизни и правда все как в песне «Энигмы», которую на «Радио 7» послушали. Мол, пока ты ищешь любовь, можешь себе многое позволить. Чудить, как заблагорассудится, и вот это вот все. Но как только любовь нашел, будешь любезен. Успокойся и наслаждайся этим вселенским чувством. Да. Но, знаете ли, единственный вопрос. Вот где эту самую любовь найти? Потому что последнее время все больше и больше людей пытаются встретить вторую половинку в интернете, но международная группа ученых провела исследование. Более чем в 50 странах оно проводилось. И в результате получается, что пары, которые познакомились в интернете, менее счастливы вместе, чем люди, которые встретились в реальном мире. Да. Но, опять же, чем любовь хороша? Что никакой статистике она не подвластна. И исключения всегда случаются. Поэтому, мне кажется, все средства хороши для поиска той самой любови. Ну, а искать ее под музыку «Радио 7», мне кажется, гораздо легче. Поэтому давайте к ней и вернемся. 20:26 в столице. Всем привет и прекрасного вечера.

Да, все-таки насколько быстро и стремительно меняется этот безумный-безумный мир. Вот серьезно. В 79-м году вышла эта песня Хулио Иглесиаса, которого на Радио 7 послушали. В ней он поет о том, что мы, мужчины, ухаживаем за женщинами, окружаем тысячами роз, любим вас и всячески это доказываем в робкой надежде услышать от вас «возможно». Да, ну а это было в 79-м. А сейчас же, не знаю, то ли мужчины изменились, то ли женщины, но очень редко можно встретить вот этот процесс ухаживания, который не то что годами длится, а даже неделями. Сейчас, знаете, как-то все просто. Нет взаимности, ну и до свидания, пойду искать дальше. И вот кто его знает, то ли действительно изменились отношения между мужчиной и женщиной, то ли время диктует какие-то свои условия, а может быть и любовь в принципе, исчезло. Кто его знает? Но ни во что из перечисленного ранее верить не хочется. Поэтому, друзья мои, любите друг друга, и будет вам счастье. Ну, а прямо сейчас будет роскошная песня от Эмилии, которую послушаем здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: Man at Work, или же «Мужчины за работой». Да, так называется этот австралийский коллектив, который на Радио 7 послушали. Ну и знаете, вот один вполне себе конкретный мужчина. Пока еще за работой, в эфире тут всячески с вами разговаривает. Но через минуту, уж простите, тоже начну всячески отдыхать. Да, давайте, друзья мои, прощаться. Благо, ненадолго, завтра в 5 пополудни снова вместе, снова рядом. Ну и будем таким образом провожать рабочую неделю. Надеюсь, что делать это будем вместе. Ну, а последний день таковой будем встречать в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Ребята ждут вас с 7 утра в эфире, так что присоединяйтесь. Ну и на этом точка, точнее, многоточие. Продолжим завтра. Пока же, всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии.

0: собственный персональный уикенд. Только на Радио 7. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра будет очень интересная тема. Мы спросим вас, друзья, что такого вы творили сразу после расставания?
1: А еще ваши любимые игры, синематека, гороскоп, лучшая и любимая музыка. Ну и,
2: не только. Еще любителей творчества Михаила Булгакова ждет сюрприз.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный Уикенд. Только на Радио 7.

Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра будет очень интересная тема. Мы спросим вас, друзья, что такого вы творили сразу после расставания?
1: А еще ваши любимые игры, синематека, гороскоп, лучшая и любимая музыка. Ну и,
2: не только. Еще любителей творчества Михаила Булгакова ждет сюрприз.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Завтра будет очень интересная тема. Мы спросим вас, друзья, что такого вы творили сразу после расставания?
1: А еще ваши любимые игры, синематека, гороскоп, лучшая и любимая музыка. Ну и,
2: не только. Еще любителей творчества Михаила Булгакова ждет сюрприз.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.